0: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,